0: Braungarde. Aus! Abteilung 3. Abteilung 4 stand. Nicht euch! Abteilung 4 stand. Nicht euch! Abteilung, bereit! Abteilung, Tiefstand!
1: Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Aldot Korachon. Narodil se vám spasiteľ, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír i pravo srečo. Srečan Božič, Hristos se rodi, zunované hody, a zbosovne nove lieti. Дорогие белорусы, веселых колядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Shana Ravor Shur Jinan, Miladon Majid, Eri Klano Eri, Navarakanin, Wam Waka Impia, Uri Mueshe, Navarundi, Naban Ya Rwanda, Noeli Njija, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihugu Bian, Kristu Piranta Tina, Lakulu, Ladu, Prismasto, Shinen Omedeto, Gozaimas, Kipusong Tane, Hankuke, Pio Wan, Tapinor, Shukmen Yang Shin, Suk Salwan, Mista Songo, Daevi, Nong Chao Ta, Tirak, Manigaya, Asko, E Manigong, Bakong, Tao, Divenitan, Krishnasko, Kai Prospera, Noviaro, Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus eo.
3: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
4: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
5: Number 22, a funeral's band